0: Из переудобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Drogerie Market. Нашите любими магазини.
1: И вашите, нали?
2: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.